0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
0: Прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Прошедшей ночью вооруженные силы США при поддержке центрального командования нанесли серию мощных и скоординированных ударов по ключевым объектам на территории Исламской Республики. Ранее глава Пентагона Пит Гексет прямо заявил, что эти действия носят однозначный характер и призваны жестко определить условия будущего соглашения, поскольку противоположная сторона, цитирую, отказалась от шанса заключить выгодную сделку. Американская военная руководство подчеркнуло, что массированная бомбардировка прошлой ночью 11 июня преследовала цель не развязывания полномасштабной войны, а принуждения к дипломатическому урегулированию на условиях Вашингтона. В свою очередь, иранская сторона через государственное агентство ТАСНИМ подтвердила, что представители оборонного ведомства Тегерана заявили о намерении незамедлительно нанести масштабные ответные удары по американским силам в регионе в связи с совершенной атакой. Ситуация на Ближнем Востоке после прошедшей ночи перешла в фазу максимального обострения. Президент США Дональд Трамп намекнул на новые удары по Ирану. Он обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил, что, цитирую, «им придется заплатить за это». Иранская армия – это полный и абсолютный бардак. Большая часть ее, включая военно-морской флот и военно-воздушные силы, больше не существует. Иран только говорит, но ничего не делает. Задира Ближнего Востока уже больше не жив. Они слишком долго тянули с заключением сделки, которая была для них выгодна. Теперь им придется заплатить за это, пишет президент США Дональд Трамп. Напомню, что ночью 11 июня стороны вновь обменялись ударами. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху выступил со специальным видеообращением гражданам Ливана, призвав их взять судьбу своей страны в собственные руки. Глава правительства подчеркнул, что Израиль ведет войну исключительно против Хизбаллы, которая взяла ливанское руководство в заложники и действует прямо по указке руководства Исламской Республики. Нетаньяху напомнил ливанцам о времена, когда их страна была процветающим и мирным центром культуры, до того, как Тегеран превратил ее в кошмар. По словам Нетаньяху, единственным препятствием на пути к экономическому процветанию, совместным инвестициям и долгожданному миру между двумя народами является присутствие этих вооруженных формирований. Нетаньяху призвал ливанское общество не позволять средневековым теократам уничтожать их общее будущее и объединить усилия ради безопасности детей, отметив, что после ликвидации террористической инфраструктуры перед регионом откроются безграничные возможности. Командование армии обороны Израиля еще раз официально подтвердило факт незначительного ущерба по авиабазе ВВС «Рамат-Давид», полученного в результате недавней массированной атаки со стороны Исламской Республики. Ранее же в сети появились спутниковые снимки Европейской комиссии, зафиксировавшие изменение цвета поверхности в районе одного из складских помещений на севере страны. На текущий же момент военный продолжает расследование инцидента, однако предварительные выводы указывают на то, что объект пострадал от падения крупных осколков после успешного перехвата баллистической цели, а не в результате прямого попадания. В оборонном ведомстве особо подчеркнули, что инцидент не повлиял на общую боеготовность и функционирование стратегической авиабазы. Никакая военная техника повреждена не была. Среди личного состава пострадавших нет. Напомню, что в начале недели руководство Исламской Республики выпустило по Израилю 24 баллистические ракеты, большая часть которой была нацелена на северные районы Израиля. Сегодня, 11 июня, в четверг, согласно прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится. Дневной максимум плюс 29 градусов. Ночью 22 градуса тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Израиль – одна из немногих стран мира, у которой существует полностью интегрированная многоуровневая система противоракетной обороны. Она называется «Хома», что в переводе означает «стена». Название не случайно. Система действительно выстраивает оборонительный барьер вокруг страны, защищая ее от ракет разной дальности. Первый уровень – это система «Кипат-Барзель» – железный купол, предназначенная для перехвата короткодействующих ракет и минометных снарядов. Она работает на малых дистанциях и защищает города и населенные пункты от обстрелов с близких территорий. Второй уровень – это «Кела-Давид» или «Проща Давида». Эта система перехватывает ракеты средней дальности, более сложные по траектории и скорости. Она была создана для того, чтобы закрыть ту нишу, которую «Кипат-Барзель» не может перекрыть технически. Третий уровень – это система «Хэтс», известная также как «Эрроу». Она предназначена для перехвата баллистических ракет дальнего радиуса действия, которые могут быть запущены на огромные расстояния и с большой скоростью. В рамках этого проекта Израиль совместно с США создал несколько поколений ракет-перехватчиков от «Хэтс-2» до «Хэтс-3», способных перехватывать цели даже за пределами атмосферы. Все эти уровни объединены в единую архитектуру. Система «Хома» постоянно анализирует воздушное пространство, классифицирует угрозы и направляет нужный перехватчик на нужную цель. Именно взаимодействие всех элементов делает израильскую ПРО одной из самых эффективных в мире. Для Израиля «Хома» — это не только технологический прорыв. Это пример того, как стратегическое мышление, международное сотрудничество и инженерные решения создают реальную защиту в условиях постоянных угроз. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
0: Прямо сейчас в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Прошедшей ночью вооруженные силы США при поддержке Центрального командования нанесли серию мощных и скоординированных ударов по ключевым объектам на территории Исламской Республики. Ранее глава Пентагона Пит Гексет прямо заявил, что эти действия носят однозначный характер и призваны жестко определить условия будущего соглашения, поскольку противоположная сторона, цитирую, отказалась от шанса заключить выгодную сделку. Американское военное руководство подчеркнуло, что массированная бомбардировка прошлой ночью 11 июня преследовала цель не развязывания полномасштабной войны, а принуждения к дипломатическому урегулированию на условиях Вашингтона. В свою очередь, иранская сторона через государственное агентство ТАСНИМ подтвердила, что представители оборонного ведомства Тегерана заявили о намерении незамедлительно нанести масштабные ответные удары по американским силам в регионе в связи с совершенной атакой. Ситуация на Ближнем Востоке после прошедшей ночи перешла в фазу максимального обострения. Президент США Дональд Трамп намекнул на новые удары по Ирану. Он обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил, что, цитирую, «им придется заплатить за это». Иранская армия – это полный и абсолютный бардак. Большая часть ее, включая военно-морской флот и военно-воздушные силы, больше не существуют. Иран только говорит, но ничего не делает. Задира Ближнего Востока уже больше не жив. Они слишком долго тянули с заключением сделки, которая была для них выгодна. Теперь им придется заплатить за это, пишет президент США Дональд Трамп. Напомню, что ночью 11 июня стороны вновь обменялись ударами. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил со специальным видеообращением гражданам Ливана, призвав их взять судьбу своей страны в собственные руки. Глава правительства подчеркнул, что Израиль ведет войну исключительно против Хезболлы, которая взяла ливанское руководство в заложники и действует прямо по указке руководства Исламской Республики. Нетаньяху напомнил ливанцам о времена, когда их страна была процветающим и мирным центром культуры, до того, как Тегеран превратил ее в кошмар. По словам Нетаньяху, единственным препятствием на пути к экономическому процветанию, совместным инвестициям и долгожданному миру между двумя народами является присутствие этих вооруженных формирований. Нетаньяху призвал ливанское общество не позволять средневековым теократам уничтожать их общее будущее и объединить усилия ради безопасности детей, отметив, что после ликвидации террористической инфраструктуры перед регионом откроются безграничные возможности. Командование армии обороны Израиля еще раз официально подтвердило факт незначительного ущерба по авиабазе ВВС «Рамат-Давид», полученного в результате недавней массированной атаки со стороны Исламской Республики. Ранее же в сети появились спутниковые снимки Европейской комиссии, зафиксировавшие изменение цвета поверхности в районе одного из складских помещений на севере страны. На текущий же момент военный продолжает расследование инцидента, однако предварительные выводы указывают на то, что объект пострадал от падения крупных осколков после успешного перехвата баллистической цели, а не в результате прямого попадания. В оборонном ведомстве особо подчеркнули, что инцидент не повлиял на общую боеготовность и функционирование стратегической авиабазы. Никакая военная техника повреждена не была, среди личного состава пострадавших нет. Напомню, что в начале недели руководство Исламской Республики выпустило по Израилю 24 баллистические ракеты, большая часть которых была нацелена на северные районы Израиля. Сегодня, 11 июня, в четверг, согласно прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится. Дневной максимум плюс 29 градусов, ночью 22 градуса тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

2019 году «Пробивай» вошла в список партии «Ешь Атид», а затем в объединенный блок «Кахоль-Лаван», была избрана в Кнессет и работала в нескольких парламентских комиссиях. С 2021 по 2022 год занимала пост министра экономики и промышленности в правительстве Беннета Лапида. В 2023 году Орна Барбивай объявила о своем намерении баллотироваться на пост мэра Тель-Авива, выступила с программой обновления муниципального управления и поддержки либеральных ценностей. На выборах победил действующий мэр Рон Хульдаи. Сегодня ее имя часто упоминают как символ профессионального лидерства, спокойного, последовательного и ориентированного на результат. Барбивай никогда не ломала систему, она шаг за шагом открывала в ней новые двери. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
0: Прямо сейчас в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Согласно публикациям в издании The New York Times, перспективы достижения дипломатического прорыва на переговорах по Ирану существенно снизились. Это произошло после того, как катарская делегация посредников в ночь на 11 июня покинула Тегеран, так и не сумев добиться какого-либо прогресса в ходе состоявшихся дискуссий. Как отмечают источники, отъезд катарских дипломатов без конкретных результатов свидетельствует о сохраняющихся глубоких разногласиях между сторонами. Нынешний тупик в консультациях с руководством Исламской Республики ставит под вопрос возможность скорого снижения напряженности в регионе. Министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил со стратегическим заявлением, подчеркнув, что глобальное противостояние с иранской стороной

но еще далеко от завершения. Глава оборонного ведомства отметил, что Ближний Восток меняется на наших глазах благодаря героическим действиям бойцов ЦАЛЯ в глубине Ливана. Исраэль Кац предостерег от преждевременного чувства победы и подчеркнул, что в случае любой новой атаки противник столкнется с еще более сокрушительным ответом, чем несколько дней назад. Армия обороны Израиля, по словам Каца, полностью готова к проведению массированных и мощных атак непосредственно на территории Исламской Республики. Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган выступил с резким заявлением перед парламентариями своей партии, утверждая, что израильские военные операции в Сирии и Ливане достигли критической точки и теперь напрямую угрожают национальной безопасности Анкары. Турецкий лидер обвинил нас, Израиль, в попытках дестабилизировать Средиземноморский регион и Африку, а также в разжигании конфликта на Кипре. Реакция же последовала незамедлительно. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху жестко отверг данные нападки, назвав Эрдогана антисемитским диктатором, который не имеет никакого морального права критиковать действия еврейского государства. В Иерусалиме подчеркивают, что ЦАЛЬ действует исключительно ради ликвидации угроз со стороны боевиков Хизбаллы на юге Ливана и предотвращения попадания сирийского вооружения в руки радикалов после падения режима Асада. В свою очередь, президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, назвал главу Турции своим хорошим другом, однако полностью уклонился от комментариев по поводу его прямых угроз в адрес Израиля. Общая служба безопасности Израиля Шабак задействовала так называемый еврейский отдел для оперативного контроля над деятельностью радикальных групп в среде Харидим. Решение о вмешательстве Шабак было принято главой ведомства Давидом Зини после резонансного инцидента с нападением Харидим на резиденцию заместителя председателя высшего суда Ноама Сольберга, в ходе которого протестующие разгромили прилегающую территорию. В спецслужбе подчеркнули, что это решение продиктовано необходимостью защиты устоев демократического строя и предотвращения атак на государственные институты. Напомню, что командование тыла армии обороны Израиля объявило продление действующих оборонных директив для гражданского населения до вечера воскресенья 14 июня. Согласно официальному заявлению военных, в населенных пунктах, расположенных непосредственно на линии противостояния, сохраняется режим частичной активности. В Верхней Галилее, северной части Голанских высот, а также Кацрина и Кидмат-Цви, армейское руководство полностью отменило все ранее действовавшие ограничения. Пресс-служба подчеркнула, что специалисты продолжают непрерывный мониторинг оперативной обстановки и будут обновлять инструкции в случае изменения уровня угроз. Говорится в сообщении командования тыла. Сегодня, 11 июня, в четверг, согласно прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится. Дневной максимум плюс 29 градусов. Ночью 22 градуса тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

мам, а ведь это я тогда разбила эту голубую вазу. А ты сказала, ну и что, на счастье. А помнишь, как ты боялась, когда я уезжала? Но у меня ведь получилось. Получилось, мам. А еще ты говорила, что птицы умеют разговаривать. И что у меня есть ангел-хранитель. Но я ведь тогда не знала, мам, что мой ангел-хранитель.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Есть места, где история звучит сильнее ветра. Одно из них – Масада. Высокая скала над Мертвым морем, на вершине которой когда-то стояла крепость царя Ирода Великого. Он построил ее около 30-го года до

нашей эры, как убежище, дворец и крепость на случай восстаний. Через 100 лет Масада стала последним оплотом еврейских повстанцев во время войны против Рима. В 73 году нашей эры, после долгой осады,

ЮНЕСКО. И место, куда поднимаются на рассвете солдаты и туристы, школьники и ветераны. Не только ради вида, а чтобы вспомнить. Народ, способный потерять все, но не сдастся, никогда не исчезнет. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
0: Прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Согласно публикациям в издании The New York Times, перспективы достижения дипломатического прорыва на переговорах по Ирану существенно снизились. Это произошло после того, как катарская делегация посредников в ночь на 11 июня покинула Тегеран, так и не сумев добиться какого-либо прогресса в ходе состоявшихся дискуссий. Как отмечают источники, отъезд катарских дипломатов без конкретных результатов свидетельствует о сохраняющихся глубоких разногласиях между сторонами. Нынешний тупик в консультациях с руководством Исламской Республики ставит под вопрос возможность скорого снижения напряженности в регионе. Министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил со стратегическим заявлением, подчеркнув, что глобальное противостояние с иранской стороной еще далеко от завершения. Глава оборонного ведомства отметил, что Ближний Восток меняется на наших глазах благодаря героическим действиям бойцов ЦАЛЯ в глубине Ливана. Исраэль Кац предостерег от преждевременного чувства победы и подчеркнул, что в случае любой новой атаки противник столкнется с еще более сокрушительным ответом, чем несколько дней назад. Армия обороны Израиля, по словам Каца, полностью готова к проведению массированных и мощных атак непосредственно на территории Исламской Республики.

Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган выступил с резким заявлением перед парламентариями своей партии, утверждая, что израильские военные операции в Сирии и Ливане достигли критической точки и теперь напрямую угрожают национальной безопасности Анкары. Турецкий лидер обвинил нас, Израиль, в попытках дестабилизировать Средиземноморский регион и Африку, а также в разжигании конфликта на Кипре. Реакция же последовала незамедлительно. Премьер-министр Израиля Бенемин Нетаньяху жестко отверг данные нападки, назвав Эрдогана антисемитским диктатором, который не имеет никакого морального права критиковать действия еврейского государства. В Иерусалиме подчеркивают, что царь действует исключительно ради ликвидации угроз со стороны боевиков Хизбаллы на юге Ливана и предотвращения попадания сирийского вооружения в руки радикалов после падения режима Асада. В свою очередь, президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, назвал главу Турции своим хорошим другом, однако полностью уклонился от комментариев по поводу его прямых угроз в адрес Израиля. Общая служба безопасности Израиля Шабак задействовала так называемый еврейский отдел для оперативного контроля над деятельностью радикальных групп в среде харидим. Решение о вмешательстве Шабак было принято главой ведомства Давидом Зини после резонансного инцидента с нападением харидим на резиденцию заместителя председателя высшего суда Ноама Сольберга, в ходе которого протестующие разгромили прилегающую территорию. В спецслужбе подчеркнули, что это решение продиктовано необходимостью защиты устоев демократического строя и предотвращения атак на государственные институты. Напомню, что командование тыла армии обороны Израиля объявило продление действующих оборонных директив для гражданского населения до вечера воскресенья 14 июня. Согласно официальному заявлению военных, в населенных пунктах, расположенных непосредственно на линии противостояния, сохраняется режим частичной активности. В Верхней Галилее, северной части Голанских высот, а также Кацрина и Кидмат-Цви, армейское руководство полностью отменило все ранее действовавшие ограничения. Пресс-служба подчеркнула, что специалисты продолжают непрерывный мониторинг оперативной обстановки и будут обновлять инструкции в случае изменения уровня угроз. Говорится в сообщении командования тыла. Сегодня, 11 июня, в четверг, согласно прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится. Дневной максимум плюс 29 градусов. Ночью 22 градуса тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
4: Если хочешь танцевать,

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. До WhatsApp, Telegram и Messenger был ICQ. Первый в мире интернет-мессенджер, созданный в Израиле. Его придумала в 1996 году компания Mirabilis, основанная четырьмя молодыми израильтянами – Яиром Гольдом, Аликом Варди, Цефи Вегайзером и Амноном Амиром. ICQ стал революцией. Он позволял пользователям общаться в реальном времени, отправлять мгновенные сообщения, файлы и даже видеть, кто в сети – то, что сегодня кажется очевидным. Название от английского ICQ – «Я ищу тебя». Программа распространялась бесплатно и за считанные месяцы завоевала миллионы пользователей по всему миру. В 1998 году корпорация AOL купила ICQ за рекордные тогда $407 миллионов. Один из первых крупных экзитов в истории израильского хай-тека. Позже появились конкуренты и новые технологии, но именно ICQ стал символом зарождающейся эпохи цифрового общения. Его зеленый цветок-логотип и звук входящего сообщения до сих пор вызывают улыбку у тех, кто застал начало интернета.

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
0: Прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Официальный представитель армии обороны Израиля, бригадный генерал Эфи Дефрин, выступил с важным разъяснением на фоне затянувшихся боевых действий на нескольких фронтах. Ведомстве подчеркнули, что после 2,5 лет беспрецедентно интенсивной войны нагрузка на резервистов значительно возросла, и сегодня армия обороны Израиля остро нуждается в каждом бойце. Цель стремится интегрировать все группы населения, уважая их образ жизни, и продолжает расширять участие женщин в боевых частях. В заявлении особо отмечается, что высший суд Багац не обязывал армию массово призывать женщин в бронетанковые войска, а лишь распорядился провести запланированную пилотную программу. Военные подчеркнули, что данный эксперимент будет строго соответствовать приказу о совместной службе и оперативным стандартам. При этом полностью исключен вариант, при котором мужчины и женщины окажутся в составе одного танкового экипажа или же подразделения. На данный момент проект еще не передан на утверждение начальнику генштаба. Параллельно же армейское руководство проводит регулярные консультации с главами ешив, выражая глубокую признательность за их огромный вклад в безопасность страны, сказал Эфи Дефрин. Руководство Исламской Республики пошло на крайнее обострение ситуации, объявив через Высшее Объединенное Военное Командование о полной блокировке стратегического Ормузского пролива. Согласно официальному заявлению, запрет на судоходство распространяется абсолютно на все плавсредства, включая и международные нефтяные танкеры и гражданские торговые суда. Данный шаг ставит под прямую угрозу мировую торговлю и стабильность на энергетических рынках. Снят режим секретности с информацией о визите президента Израиля Ицхака Герцога на северную границу. В ходе поездки глава государства встретился с местными предпринимателями, фермерами и владельцами туристического бизнеса, выразив восхищение их невероятной стойкостью в условиях непрекращающихся залпов из Ливана. Герцог подчеркнул, что восстановление полноценной жизни на севере должно стать высшим национальным приоритетом Израиля, особенно в в сферах промышленности, занятости и сельского хозяйства. Особое внимание привлекло прямое обращение президента на арабском языке к руководству и народу Ливана. Ицхак Герцог протянул руку мира и призвал соседей проявить мужество, выдворить со своей территории отряды Хизбаллы и полностью избавиться от диктата Тегерана. Президент отметил, что Израиль не стремится к войне и мечтает о дне, когда граждане двух стран смогут свободно ездить друг другу в гости. Однако этот шаг к суверенитету и независимости Ливан должен сделать самостоятельно. Правоохранительные органы Южного округа представили видеозапись погони в бедуинском секторе, осуществленной в рамках масштабной кампании по борьбе с дорожными правонарушениями. Во время патрулирования стражи порядка обратили внимание на мотоцикл, который двигался без номерных знаков, а сам водитель находился за рулем без защитного шлема. Требование инспекторов остановиться для проверки нарушитель проигнорировал и попытался скрыться, направив транспортное средство в сторону своего дома. В результате оперативного преследования полицейские задержали подозреваемого, которым оказался 17-летний местный житель. Он был доставлен на допрос. В ведомстве подчеркнули, что продолжат жестко пресекать опасное поведение на дорогах ради безопасности граждан. Сегодня, 11 июня, в четверг, согласно прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится. Дневной максимум плюс 29 градусов, ночью 22 градуса тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: музыка. 106.4 FM.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

самых красивых участков Средиземноморского побережья Израиля. Он расположен между Атлитом и Кейсарией и известен прежде всего своими мелкими бирюзовыми лагунами. Каменные утесы у берега создают

и производств, включая мастерские по изготовлению пурпурной краски, которая в древности считалась одним из самых ценных материалов. Сегодня территория Дора сочетает природную часть и археологические зоны. Для посетителей проложены короткие маршруты вдоль берега, есть обзорные точки, небольшие бухты и тихие места для купания. Это один из немногих отрезков побережья, где сохранилась естественная линия моря без плотной застройки. Заповедник привлекает тем, что здесь можно увидеть сразу два слоя – яркое природное побережье с лагунами и живую историю порта, который существовал здесь тысячи лет. Дор – это редкое сочетание тишины, воды и археологии, где легко представить, каким было это побережье задолго до нашего времени. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
0: Прямо сейчас в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Официальный представитель армии обороны Израиля, бригадный генерал Эфи Дефрин, выступил с важным разъяснением на фоне затянувшихся боевых действий на нескольких фронтах. Ведомстве подчеркнули, что после 2,5 лет беспрецедентно интенсивной войны нагрузка на резервистов значительно возросла, и сегодня армия обороны Израиля остро нуждается в каждом бойце. Цель стремится интегрировать все группы населения, уважая их образ жизни, и продолжает расширять участие женщин в боевых частях. В заявлении особо отмечается, что высший суд Багац не обязывал армию массово призывать женщин в бронетанковые войска, а лишь распорядился провести запланированную пилотную программу. Военные подчеркнули, что данный эксперимент будет строго соответствовать приказу о совместной службе и оперативным стандартам. При этом полностью исключен вариант, при котором мужчины и женщины окажутся в составе одного танкового экипажа или же подразделения. На данный момент проект еще не передан на утверждение начальнику генштаба. Параллельно же армейское руководство проводит регулярные консультации с главами ешив, выражая глубокую признательность за их огромный вклад в безопасность страны, сказал Эфи Дефрин. Руководство Исламской Республики пошло на крайнее обострение ситуации, объявив через Высшее Объединенное Военное Командование о полной блокировке стратегического Ормузского пролива. Согласно официальному заявлению, запрет на судоходство распространяется абсолютно на все плавсредства, включая и международные нефтяные танкеры и гражданские торговые суда. Данный шаг ставит под прямую угрозу мировую торговлю и стабильность на энергетических рынках. Снят режим секретности с информацией о визите президента Израиля Ицхака Герцога на северную границу. В ходе поездки глава государства встретился с местными предпринимателями, фермерами и владельцами туристического бизнеса, выразив восхищение их невероятной стойкостью в условиях непрекращающихся залпов из Ливана. Герцог подчеркнул, что восстановление полноценной жизни на севере должно стать высшим национальным приоритетом Израиля, особенно в в сферах промышленности, занятости и сельского хозяйства. Особое внимание привлекло прямое обращение президента на арабском языке к руководству и народу Ливана. Ицхак Герцог протянул руку мира и призвал соседей проявить мужество, выдворить со своей территории отряды Хизбаллы и полностью избавиться от диктата Тегерана.

президент отметил, что Израиль не стремится к войне и мечтает о дне, когда граждане двух стран смогут свободно ездить друг к другу в гости. Однако этот шаг к суверенитету и независимости Ливан должен сделать самостоятельно. Правоохранительные органы Южного округа представили видеозапись погони в бедуинском секторе, осуществленной в рамках масштабной кампании по борьбе с дорожными правонарушениями. Во время патрулирования стражи порядка обратили внимание на мотоцикл, который двигался без номерных знаков, а сам водитель находился за рулем без защитного шлема. Требование инспекторов остановиться для проверки нарушитель проигнорировал и попытался скрыться, направив транспортное средство в сторону своего дома. В результате оперативного преследования полицейские задержали подозреваемого, которым оказался 17-летний местный житель. Он был доставлен на допрос. В ведомстве подчеркнули, что продолжат жестко пресекать опасное поведение на дорогах ради безопасности граждан. Сегодня, 11 июня, в четверг, согласно прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится. Дневной максимум плюс 29 градусов, ночью 22 градуса тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милые, спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Мирьям Файерберг Икар родилась в 1951 году в Акко. Она получила образование в области социологии, криминологии, социальной работы и начала карьеру в Нетании как руководитель городского отдела социальных служб. Более 15 лет она занималась вопросами поддержки семей, молодежи и людей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Этот опыт впоследствии стал основой ее подхода к муниципальному управлению. В 1998 году Файерберг была избрана мэром Нетании, первой женщиной в истории города на этом посту. Она переизбиралась несколько раз и руководила городом более 2 десятилетий. Период ее мэрства стал временем заметных изменений, модернизации районов, развития городской инфраструктуры, укрепления культурных учреждений, расширения образовательных программ и обновления набережной. Одним из значимых проектов в ее каденцию стал мемориал воинам Второй мировой войны, установленный на городской набережной. Для русскоязычной общины Израиля это был важный жест признания и уважения. Нетания стала первым городом страны, создавшим такой масштабный памятный комплекс. В разные годы вокруг ее деятельности возникали споры, в том числе расследование 2016 года, которое было закрыто за недостаточностью доказательств. Файерберг продолжила работу и оставалась ключевой фигурой муниципальной политики. Мирьям Файерберг ушла из жизни 21 ноября 2025 года в возрасте 74 лет после продолжительной болезни. Это большая утрата для близких, города и всей страны. Поэтому так важно отметить, какой стала Нетания благодаря своему мэру. Городом с прекрасной набережной, насыщенной культурной жизнью, сильной системой социальных служб и собственной городской идентичностью. Все это – часть наследия Мирьям Файерберг Икар. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
0: Прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Волна протестов и массовой блокировки транспортных артерий ожидается уже через несколько часов, начиная с 17:00. Представители радикального крыла Харидим инициировали масштабные акции протеста, спровоцированные недавними арестами студентов Ешив и их последующим заключением в военную тюрьму. Организаторы демонстрации намеренно держат в секрете конкретные локации будущих пикетов, обещая участникам, цитирую, «сюрпризы прямо на месте». Ввиду этого полиция и дорожные службы прогнозируют сегодня критические заторы и серьезный сбой в движении транспорта на ключевых магистралях Гуждана, а также в прилегающих районах. Водителям рекомендуется заранее планировать альтернативные маршруты. Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что если иранская сторона откажется от подписания соглашения с Вашингтоном, по ее объектам будет нанесен еще один массированный удар. Напомню, что в ответ на действия американской авиации в ночь на 11 июня Центральный военный штаб Ирана объявил о полном закрытии Ормузского пролива для прохода любых морских судов. Вашингтон расширил пакет ограничительных мер, задействовав дополнительные рычаги экономического давления на руководство Исламской Республики. Госдепартамент и Министерство финансов США ввели новые санкции, направленные против глобальной сети снабжения оборонного сектора Ирана. Как стало известно сегодня, 11 июня под ограничения попали 11 физических и юридических лиц, которые обеспечивали логистическую и финансовую поддержку военных программ, включая и закупки сложного оборудования. Основной удар пришелся на структуры в Азии. 9 фигурантов черного списка представляют Китай и Гонконг. Среди них оказалась финансовая организация, выполнявшая роль подставного элемента в теневой банковской системе Тегерана для сокрытия транзакций в обход международных барьеров. Оставшиеся же позиции в этом перечне занимают предприятия из Ирана и Белоруссии, вовлеченные в цепочке поставок вооружений. Бывший министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что в ходе недавней военной кампании необходимо было провести прямую силовую операцию по изъятию обогащенного урана Ирана. По его словам, подобные решительные действия позволили бы полностью ликвидировать ядерную программу на территории Исламской Республики. Экс-глава оборонного ведомства подчеркнул, что не может раскрывать все имеющиеся у него данные, однако и армия США, и армия обороны Израиля, по словам Галланта, обладали реальной возможностью для реализации этого сценария. Галлант признал, что подобный шаг был сопряжен со значительными рисками и мог повлечь за собой серьезные последствия. Однако, по его мнению, это был оправданный риск ради обеспечения долгосрочной безопасности государства. Громкий инцидент на севере страны. Полиция округа официально завершила расследование дела о краже со взломом, главным фигурантом которого стал 16-летний молодой человек. В конце мая житель Галилеи обнаружил, что его дом обокрали. Злоумышленники вырвали из стены сейф, похитив 12 тысяч шекелей, ювелирные изделия и заграничные паспорта. Каково же было потрясение главы семейства, когда при просмотре записи с камер видеонаблюдения он узнал в одном из своих налетчиков собственного сына. Следствие установило, что подросток пошел на преступление вместе с приятелем из-за отказа родителей выдавать ему карманные деньги. Прокуратура уже подала обвинительное заключение в суд Хайфы, инкриминируя подростку групповую кражу, угрозы и умышленный погром. Следствие продолжается. Сегодня, 11 июня, в четверг, согласно прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится. Дневной максимум плюс 29 градусов, ночью 22 градуса тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
4: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
5: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Половина Израиля – это пустыня Негев. Долгое время ее считали бесплодной. Но Давид Бен-Гурион сказал, судьба Израиля решится в Негеве. И оказался прав. Сегодня Негев не пустота, а пространство экспериментов. Здесь строят солнечные электростанции, разрабатывают новые агротехнологии и создают устойчивые к жаре культуры. В кибуцах Ревивим, Сдебукер и Нахль-Оз выращивают томаты, финики и виноград, используя капельное орошение компании Нетофим. А на юге, в Ишалиме, работает солнечная башня высотой 250 метров, крупнейшая в Израиле. Она отражает свет более чем 50 тысячами зеркал и обеспечивает энергией десятки тысяч домов. Ученые университета Бен-Гуриона исследуют, как растения и микроорганизмы адаптируются к экстремальной жаре. А стартапы из Бершевы и Аравы тестируют технологии, способные накормить регионы, где воды почти нет. Негев стал лабораторией для мира. Здесь проверяют не только технологии, но и человеческий потенциал, ум, воображение и упорство. Песок, солнце, творчество и разум – четыре ингредиента, из которых Израиль создает будущее. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
3: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Волна протестов и массовой блокировки транспортных артерий ожидается уже через несколько часов, начиная с 17.00. Представители радикального крыла «Харидим» инициировали масштабные акции протеста, спровоцированные недавними арестами студентов Ешив и их последующим заключением в военную тюрьму. Организаторы демонстрации намеренно держат в секрете конкретные локации будущих пикетов, обещая участникам, цитирую, «сюрпризы прямо на месте». Ввиду этого полиция и дорожные службы прогнозируют сегодня критические заторы и серьезный сбой в движении транспорта на ключевых магистралях Гуждана, а также в прилегающих районах. Водителям рекомендуется заранее планировать альтернативные маршруты. Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что если иранская сторона откажется от подписания соглашения с Вашингтоном, по ее объектам будет нанесен еще один массированный удар. Напомню, что в ответ на действия американской авиации в ночь на 11 июня Центральный военный штаб Ирана объявил о полном закрытии Ормузского пролива для прохода любых морских судов. Вашингтон расширил пакет ограничительных мер, задействовав дополнительные рычаги экономического давления на руководство Исламской Республики. Госдепартамент и Министерство финансов США ввели новые санкции, направленные против глобальной сети снабжения оборонного сектора Ирана. Как стало известно сегодня, 11 июня под ограничения попали 11 физических и юридических лиц, которые обеспечивали логистическую и финансовую поддержку военных программ, включая и закупки сложного оборудования. Основной удар пришелся на структуры в Азии. 9 фигурантов черного списка представляют Китай и Гонконг. Среди них оказалась финансовая организация, выполнявшая роль подставного элемента в теневой банковской системе Тегерана для сокрытия транзакций в обход международных барьеров. Оставшиеся же позиции в этом перечне занимают предприятия из Ирана и Беларуси, вовлеченные в цепочке поставок вооружений. Бывший министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что в ходе недавней военной кампании необходимо было провести прямую силовую операцию по изъятию обогащенного урана Ирана. По его словам, подобные решительные действия позволили бы полностью ликвидировать ядерную программу на территории Исламской Республики. Экс-глава оборонного ведомства подчеркнул, что не может раскрывать все имеющиеся у него данные, однако и армия США, и армия обороны Израиля, по словам Галланта, обладали реальной возможностью для реализации этого сценария. Галлант признал, что подобный шаг был сопряжен со значительными рисками и мог повлечь за собой серьезные последствия. Однако, по его мнению, это был оправданный риск ради обеспечения долгосрочной безопасности государства. Громкий инцидент на севере страны. Полиция округа официально завершила расследование дела о краже со взломом, главным фигурантом которого стал 16-летний молодой человек. В конце мая житель Галилеи обнаружил, что его дом обокрали. Злоумышленники вырвали из стены сейф, похитив 12 тысяч шекелей, ювелирные изделия и заграничные паспорта. Каково же было потрясение главы семейства, когда при просмотре записи с камер видеонаблюдения он узнал в одном из своих налетчиков собственного сына. Следствие установило, что подросток пошел на преступление вместе с приятелем из-за отказа родителей выдавать ему карманные деньги. Прокуратура уже подала обвинительное заключение в суд Хайфы, инкриминируя подростку групповую

кражу, угрозы и умышленный погром. Следствие продолжается. Сегодня, 11 июня, в четверг, согласно прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится. Дневной максимум плюс 29 градусов, ночью 22 градуса тепла. Израильская служба новостей «Радиомузыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность.

Рынок Тальпиот в Хайфе – пример того, как утилитарное городское пространство постепенно превращается в культурную точку притяжения. Исторически это был оптовый рынок фруктов и овощей, обслуживающий север страны. Он никогда не задумывался как туристическое место и долгое время оставался частью рабочей, почти незаметной городской инфраструктуры. В последние годы Тальпиот начал меняться. Вокруг старых торговых рядов появились небольшие рестораны, бары, кофейни и гастрономические проекты, которые работают с локальными продуктами и современными интерпретациями ближневосточной кухни. При этом рынок не был перепридуман с нуля. Он продолжает функционировать как рынок, а не как декорация. Особенность Тальпиота в его многоязычии и многослойности. Здесь рядом звучат иврит и арабский, а все чаще и русский язык. Причем по обе стороны прилавков. Среди покупателей, продавцов, шеф-поваров и владельцев бизнесов. Русскоязычное присутствие стало естественной частью этого пространства и отражает реальную демографию Хайфы. В отличие от более отшлифованных гастрономических зон Тель-Авива, Тальпиот сохраняет ощущение живого города. Он не стремится быть глянцевым и не скрывает своего прошлого. Именно это привлекает сюда новую израильскую гастрономию, для которой важны подлинность, связь с местом и честный продукт. Сегодня рынок Тальпиот воспринимается не просто как место еды, а как пространство городской жизни, где кухня, язык и социальные связи переплетаются. Это пример того, как рынок может стать культурным индикатором города, не теряя своей первоначальной функции. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль до 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана Круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. В Израиле есть должность, которую часто называют одним из главных инструментов общественного контроля над властью. Это государственный контролер, на иврите «Мевакер Амедина». Важно, это независимый государственный орган, который подотчетен не правительству, а Кнессету. Государственный контролер избирается Кнессетом тайным голосованием и занимает должность один срок – 7 лет. Его работа закреплена в основном законе о государственном контролере. Главная функция контролера – это аудит и проверка, как работают государственные структуры и насколько они соблюдают закон, правила управления и этические нормы, а также насколько эффективно расходуются бюджетные средства. Проверки могут касаться министерств, местных властей, государственных компаний и организаций, которые финансируются государством. Результаты публикуются в виде отчетов. Эти отчеты рассматривает специальная парламентская комиссия Кнессета по государственному контролю. И именно через нее выводы контролера становятся частью общественной и политической повестки. Еще одна важная деталь. В Израиле государственный контролер одновременно выполняет функцию омбудсмена, то есть рассматривает жалобы граждан на действия государственных органов через институт Нецивот Тлунот ха-Цивур. То есть это не суд и не прокуратура. Сила этой должности в независимости, профессиональной проверке и публичности выводов. Именно так в израильской системе устроен один из ключевых механизмов контроля за государством. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия.

0: действия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль до 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Ария Маклуф-Дери родился 17 февраля 1959 года в Марокко и репатриировался в Израиль в 1968 году. Семья поселилась в Бат-Яме. Он учился в религиозных школах и ешивах,

включая Порат Йосеф и Хеврон, где получил квалификацию раввина. В середине 80-х Дерри стал одним из организаторов партии ШАС и в 1986 году был назначен ее генеральным секретарем. После выборов 1988 года он занял пост министра внутренних дел, став в 29 лет самым молодым министром в истории Израиля. В 1999 суд признал его виновным во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. В 2000 году Дерри был приговорен к 3 годам лишения свободы и вышел по условно-досрочному освобождению в 2002 году. В политику он вернулся спустя более чем 10 лет. С 2013 года снова возглавил ШАС, был избран депутатом Кнессета и в разные периоды занимал министерские посты. В 2022 году по делу о налоговых правонарушениях он заключил сделку с прокуратурой и получил условный срок и штраф. После выборов 2022 года Дерри был назначен в правительство министром внутренних дел и министром здравоохранения. Однако в январе 2023 года Верховный суд постановил, что он не может занимать министерские должности при наличии действующего условного приговора. Дерри ушел в отставку, оставаясь при этом лидером партии. Впоследствии он продолжил играть ключевую роль в ультраортодоксальном лагере и в коалиционных переговорах вокруг законопроекта о призыве, а также в общественной дискуссии, связанной с вопросом заложников. Ари Дерри – политик, чья карьера на протяжении десятилетий сочетает значительное влияние на электорат ШАС и череду судебных процессов. Несмотря на кризисы и отставки, он остается одной из центральных фигур израильской политической системы. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана Круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В Израиле кафе выполняют роль, которая выходит далеко за рамки еды и напитков. Районные кофейни часто становятся неформальными общественными пространствами, где обсуждают новости, политику, армию и повседневную жизнь. В отличие от классического представления о кафе как месте уединения, в Израиле это пространство разговора. Люди приходят сюда не только пить кофе, но и встречаться, общаться, работать, спорить и обсуждать происходящее вокруг. Разговоры нередко ведутся вслух, за соседними столами и границами.

границы между своими и чужими условны. Особенно заметно это в небольших районах кафе, где посетители часто знают друг друга по именам. Здесь обсуждают решения правительства, военную ситуацию, рост цен, школьные вопросы и местные проблемы. Такие разговоры могут быть эмоциональными, но именно они создают ощущение вовлеченности и участия. Во время кризисов и войн роль кафе как общественного пространства становится еще более заметной. Они превращаются в места, где люди обмениваются информацией, поддерживают друг друга и пытаются сохранить ощущение нормальности. Таким образом, районные кафе в Израиле можно назвать своего рода мини-парламентами. Без формальных правил, без микрофонов и протоколов, но с живым обсуждением и активным участием. Это еще один пример того, как общественная жизнь в стране строится через разговор и через постоянный диалог. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милый, спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Тель-Авив называют белым городом. И это не образное выражение, а архитектурный термин. Здесь находится крупнейшая в мире коллекция зданий в стиле интернационального модернизма, который также называют Баухаусом. Большинство этих домов построили в 30-40-х годах прошлого века архитекторы, приехавшие из Европы, включая выпускников школы Баухаус. Основная идея этого стиля – функциональность. Простые геометрические формы, минимум декора, внимание к климату и повседневным потребностям жителей. Именно поэтому модернизм так хорошо вписался в тель-авивскую среду. Белые фасады отражают солнце, горизонтальные окна дают свет, но уменьшают нагрев, а широкие балконы и навесы создают тень и естественную вентиляцию. Характерные черты тель-авивского модернизма – это гладкие светлые фасады, скругленные углы, ленточные окна, опорные колонны, большие балконы, асимметрия без лишней декоративности. Сегодня в Тель-Авиве насчитывается более 4000 зданий этого направления. Это крупнейшая концентрация модернистской архитектуры в мире. В 2003 году ЮНЕСКО включила Белый город в список объектов мирового наследия как уникальный пример адаптации европейского модернизма к условиям Ближнего Востока. Лучше всего этот стиль виден в районах вокруг бульвара Ротшильда, улиц Бьялик, Дизингов, Пугашев. Многие дома восстановлены и выглядят так, как были задуманы почти 100 лет назад. Остальные все еще ждут своей очереди, но даже в своем настоящем виде формируют узнаваемый городской ритм – светлый, геометричный, тель-авивский. Тель-Авив действительно можно читать как учебник архитектуры под открытым небом. Город, в котором модернизм – не музейный объект, а живая часть городской ткани. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль до 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля при заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение.

Радиомузыка. 106.4 FM.